игроков представляет единственный концерт группы Black and Brown 20 марта в клубе «Мираж». Справки по телефону 291 14 23.